подтвердила начало наступления на Медовый двор. Генералы шершни сообщили о захвате 5 ульев вблизи границы и 1 улья в районе Нектар-сада. Используются кассетные боеприпасы с обеих сторон. Многие ранены, еще больше погибших, а на линии фронта по-прежнему ведется ожесточенная борьба.